0: У эфіры Ватыканскае радыё.
1: Отец Мельхиор подошел до двух офицеров, поцеловал им руки и попросил, каб узамен за пожарников расстреляли его. Можно сказать, что он был таким законспированным монахом. Отец Хольба и отец Фардон были вельми близкими один одному. А его похование стало манифестацией поваги до святара от людей.

0: сторонки истории.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!